Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Желанные, долгожданные, такие родные. Это они. Выходные. Выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном. Музыка на все времена и ведущий, который знает, что вам нужно. Вместе они превращают выходные в праздники. Каждую неделю, в субботу и в воскресенье, с 8 утра. Выходные на Семи холмах. Только на Радио 7.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы,

0: подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве ясное небо и солнце. В эти минуты за окном 19 градусов тепла. Днем плюс 24. В течение дня сегодня осадков в городе не ожидается. Вечером в столице плюс 20. Предстоящей ночью 18 градусов тепла. Столица, 8 часов утра. С новостями сегодня нас знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Россиян не коснутся изменения по визам в Японию. Для граждан нашей страны оформление документов бесплатно. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, консульский сбор не взимается. Ранее стало известно, что правительство Японии с июля повышает стоимость однократных и многократных въездных виз для иностранных граждан примерно в 5 раз. Однократная виза подорожает с 3000 йен до 15 тысяч, а многократная с 6000 йен до 30 тысяч. Это первое повышение визовых сборов с 1978 года, которое власти объясняют инфляцией и ослаблением иены. В портале госуслуги теперь можно подать заявление на поступление в колледж и техникум. По информации Минцифры, с этого года к сервису подключены более 4000 учреждений по всей стране. Выбирать можно из 46 тысяч образовательных программ. Таким образом, на госуслугах можно пройти профориентацию, узнать о наиболее востребованных профессиях и специальностях в своем регионе, найти колледж или техникум под свои интересы, оценить свои шансы на поступление на бюджет, а также сравнить учебные программы и подать заявление онлайн. В гидрометцентре сообщили, где ожидать сильные дожди на следующей неделе в России. В некоторых регионах пройдут грозы. В понедельник в Москве и области будет сильный дождь, местами гроза. А также в Волгоградской области сильный дождь, ливни, местами гроза и ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также отмечается, что с понедельника до среды сильный дождь с грозой и градом пройдет в Татарстане. Ранее стало известно, что в конце июня погода в московском регионе будет соответствовать нормам климата этого периода, но синоптики уточнили, жарких дней ждать не стоит. В России необходимо принять срочные меры для снижения стоимости мороженого. С инициативой выступили в Госдуме. Парламентарии указали на существенное подорожание мороженого за последние 2 года и отметили, что в настоящее время покупка нескольких обычных порций для 7 из 3 человек может обойтись в 400-500 рублей. Депутаты призвали Минпромторг не затягивать с этой работой, поскольку мороженое является востребованным продуктом для семей с детьми. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем отличного настроения.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим нашу службу информации. Вы слушаете «Радио 7». На календаре уже 21 июня. Добро пожаловать в воскресное утро с музыкой на все времена. Начнем эфир выходного дня под «Роксет». Также Эд Ширан скоро появится. А сейчас «No Doubt». «Don't Speak».

С утра пораньше Depeche Mode. И представляете, в Швеции нашли неизданную песню лидера группы Кино Виктора Цоя. Пленку обнаружил архивист и коллекционер Сергей Чубраев в домашнем архиве шведки Сары Керен, которая дружила с музыкантом в 80-е. Песня называется «Дети минут». Она войдет в документальный фильм «Привет Карлу Густаву», который бесплатно выйдет в сети на день рождения музыканта 21 июня, то есть уже сегодня. Дальше у нас Селин Дион и Джордж Майкл, а еще узнаем гороскоп на сегодня уже скоро.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. К концу недели вы можете почувствовать потребность в радикальной смене обстановки. Овны, львы и стрельцы, поддайтесь этому порыву, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях. Знаки Земли. День принесет ощущение, что вы наконец-то нашли правильный ритм. Тельцы, Девы и Козероги, постарайтесь его сохранить. Знаки воздуха. Возможен момент, когда вы увидите ситуацию с неожиданной стороны. Близнецы, Весы и Водолеи. Это может изменить ваше восприятие настолько, что вы откажетесь от своих прежних взглядов. Знаки воды. Вы можете ощутить глубокую благодарность за то, что раньше воспринимали как должное. Раки, скорпионы и рыбы. Это чувство будет целебным.
0: Радио 7.

Spice Girls. В воскресенье утром в Москве 8 часов 43 минуты, и тут стало известно, что в озвучке мультфильма «Миньоны и монстры» принял участие создатель «Звездных войн» Джордж Лукас. Неожиданно. Пока неизвестно, кому из героев Лукас подарил голос, но говорят, создатели очень рады, что знаменитый продюсер, режиссер и сценарист участвует в спин-оффе «Гадкого я». Теперь, конечно, захотелось услышать голос Лукаса, чтобы понять, как он будет звучать. Белинда Карлайл и Робби Уильямс. Дальше у нас появится. Вы слушаете «Радио 7». Доброе утро.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда»,

0: года каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве ясное небо и солнце. В эти минуты за окном 19 градусов тепла. Днем плюс 24. В течение дня сегодня осадка в городе не ожидается. Вечером столица плюс 20. Ночью предстоящие 18 градусов тепла. В столице 9 утра. Далее на «Радио 7 новости» в эфире Диан Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Более 1000 иностранцев получили российскую визу традиционных ценностей. Как сообщается, обладателями таких документов в основном стали жители Германии, Франции и США. Как рассказали в консульском департаменте МИДа, речь идет о визе на 3 месяца, утвержденной указом президента. Ее могут получить граждане стран из перечня государств, реализующих деструктивные неолиберальные идеологические установки. Они могут запросить разрешение на временное проживание в России без сдачи экзаменов на знание русского языка и истории, если разделяют традиционные ценности России. Средний размер пенсии для неработающих россиян в мае составил 25 839 рублей. В данных Социального фонда России говорится, что в мае прошлого года неработающие пенсионеры в среднем получали 24 014 рублей. Сумма за год увеличилась более чем на 1800 рублей. При этом самая высокая пенсия оказалась у неработающих пенсионеров в Чукотском автономном округе – 44 069 рублей. Напомню, в августе и октябре пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат. Глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить 31 декабря в качестве постоянного выходного дня на законодательном уровне. Это предложение направлено на то, чтобы отказаться от ежегодных переносов рабочих дней, которые происходят для удобства граждан. В рамках инициативы Нилов также предложил компенсировать этот дополнительный выходной за счет переноса другого праздника 8 января. Производственный календарь на следующий год пока не утвержден и находится в стадии разработки в правительстве. Москва и Петербург не вошли в число туристических направлений с самыми высокими ценами на размещение. Столица заняла 11 место в рейтинге. Ночь в Москве обойдется туристу в среднем в 6400 рублей. Город на Неве занял 23 место. За ночь придется заплатить 5700 рублей. Это значительно ниже, чем в лидирующих регионах. Согласно данным исследования, по росту цен лидируют санатории. Средний чек вырос на 22% в годовом выражении и достиг 10 тысяч рублей за ночь. Также среди подорожавших видов туржилья оказались пансионаты 6300 за ночь, виллы 9600 и загородные отели 10 тысяч рублей за сутки. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня!
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Спасибо, Диана. 21 июня, воскресенье. Сегодня добро пожаловать в выходные на «Радио 7». Продолжаем радовать вас приятной и качественной музыкой этим летним утром. Daft Punk и Pharrell Williams, Rednecks, а еще Westlife. Впереди.

Радио 7 Shocking Blue. В 70-м году Винос возглавила главный американский хит-парад Billboard Hot 100. И, кстати, это был первый в истории случай, когда нидерландский коллектив занял первое место в США. Скоро послушаем The Blue Cafe от Криса Ри, а сейчас Beyoncé. Доброе утро.

0: В воскресном эфире Элтон Джон и пишут, что сейчас коллекция фотографий Элтона Джона выставляется в музее Жо де Пом в Париже. Выставка собрала сотни фотографий, датируемых 50-ми годами и до сегодняшних дней. Коллекция Элтона насчитывает более 7 тысяч изображений, охватывая широкий спектр тем и подходов, как черно-белые, так и цветные, художественные и документальные снимки, работы известных фотографов и тех, чьи имена остаются менее известными. В общем, интересно. Через несколько минут Уилла Янга послушаем, а сразу после на радио 7 Ричард Маркс. В Москве 9 часов 29 минут. Доброе утро.
1: Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ГОС Утазгинева, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-5-0-263.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: секундами ранее Ричард Маркс. А тем временем стало известно, что самая прибыльная подработка в Москве – это укладка керамической плитки. Столичные укладчики в среднем зарабатывают 155 тысяч рублей в месяц. На втором месте – автослесари с показателем 147 тысяч рублей в месяц. На третьем – ремонтники со среднемесячным доходом в 122 тысячи рублей. Маляры в среднем зарабатывают 116, а автомеханики – 111 тысяч рублей. Думаю, надо отметить, что это средние показатели по версии одного сервиса с услугами. Уверен также, что цифры в этих сферах могут быть абсолютно разные. К музыке через пару минут вернемся, а сейчас...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. 20, 21 и 22 июня – самые длинные дни в году, когда солнце максимально высоко поднимается над горизонтом. В разных регионах есть множество праздников и ритуалов, которые связаны с летним солнцестоянием. В Ингушетии, например, поднимаются вслед за солнцем в буквальном смысле. Древний праздник называется Мяцели в честь святилища на вершине Столовой горы, она же Мятлуам, то есть Отчая гора. Этот массив с необычной плоской макушкой возвышается прямо над Магасом, а его узнаваемый силуэт украшает герб Ингушетии. В далекой древности на вершине этой горы священники совершали ритуалы в честь бога плодородия, прося его о дождях и хорошем урожае. Сейчас, конечно, нет уже ни жрецов, ни подношений, но на вершину Мятлуам в дни солнцестояния все равно поднимаются. Восхождение

0: По маршруту «Тропа предков» от башенного комплекса усиления Бени несложное, но 8-километровый подъем на высоту около 3000 метров занимает 3-4 часа, так что выходят обычно ранним утром, чтобы заодно полюбоваться и невероятными видами на Кавказские предгорья в нежных солнечных лучах. Святилище расположено на высоте в 2500 метров. Сегодня от него осталось только строение с необычной ступенчатой крышей, пара башен и арок. В обычные дни здесь тихо и пустынно, а главной наградой за подъем становится головокружительный вид на Кавказ с Казбеком и Эльбрусом и сразу две республики – Ингушетию и расположенную с другого бока горы Северную Осетию. Но в канун солнцестояния на горе Мятлуам часто устраивают этнографические праздники с барабанами, песнями, танцами и, конечно, угощениями – сыром и лепешками. В нынешнем году массовый подъем запланирован на утро 20 июня.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
4: She's crazy like a fool.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Солнце и ясное небо в Москве. Плюс 21 в эти минуты за окном. Днем до 24 градусов тепла в течение дня. Сегодня осадков не предвидится. Вечером в столице плюс 20. Ночью предстоящие 18 градусов тепла. В столице 10 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Видео поздравления опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил ежедневный кропотливый труд, который стоит за достижениями врачей и работников медицинских учреждений, подчеркнув, что их работа имеет огромное государственное и общенациональное значение. Президент заверил, что власти продолжат развитие детской медицины и будут наращивать строительство, ремонт и оснащение оборудованием. Он отметил, что достижения науки должны на практике использоваться в медучреждениях. В Госдуме предложили приравнять врачей по статусу к госслужащим. Это закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Среди предлагаемых мер – право на единовременную субсидию на приобретение жилья или приоритетное право на служебное жилье, право на повышенную пенсию по выслуге лет, а также на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, медицинское и санаторно-курортное обеспечение, обязательное государственное личное страхование. Минпросвещение подготовило рекомендации для детских садов, которые вступят в силу с 1 сентября. Как сообщили в ведомстве, изменения затронут музыкальный репертуар, оформление помещений, образовательные программы и методику проведения занятий с дошкольниками. Меры направлены на улучшение образовательного процесса в дошкольных учреждениях. Также, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в следующем году изменится программа обучения в старших классах. Образовательный стандарт направлен на то, чтобы сделать обучение более прикладным и соответствующим современным требованиям. В России начался самый длинный день в году. Как сообщили в московском планетарии, Солнце сегодня в 11 часов 24 минуты по московскому времени займет наивысшую в году точку над горизонтом. Такое явление называют летним солнцестоянием. На широте Москвы светлое время суток сегодня продлится 17 часов 33 минуты. Будущая ночь станет самой короткой, темно будет всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Короче всего, светлое время суток будет в день зимнего солнцестояния 21 декабря. Разобрались.

0: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Благодарим наших журналистов. Вы слушаете «Радио 7». В этом часе мы будем дарить вам подарки. Также ближе к середине часа начнется продолжение уикенда Ланы Дель Рей, у которой сегодня, между прочим, день рождения. А еще я обещаю много отличной музыки впереди. Например, дальше у нас Абба, Керри Хилсон, а сейчас Сил. Доброе утро.

воскресном эфире группа «Аха». И у нас продолжается книжный праздник издательства «Эксмо». В этом году 35 лет, и в честь юбилея наших друзей мы разыгрываем книги издательства. И сегодня это история культовой вселенной «Смешарики». Проект, на котором успело вырасти уже несколько поколений детей. А получит книгу тот, кто сможет быстрее других правильно ответить на вопрос. Сегодня 21 июня, Всемирный день жирафа. А как вы думаете, сколько в среднем спит жираф? Варианты ответов. 8-9 часов. 9-10 часов или же 4-5 часов. Ваши варианты ответов мы принимаем через конверт на сайте radio7.ru. Конверт располагается в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает подарок книгу «История культовой вселенной Смешарики». Желаю удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Лана Дель Рей известна своей любовью к классической американской литературе и поэзии, которые она постоянно цитирует. Это увлечение певица вывела на новый уровень, выпустив сборник собственных стихов под названием «Вайолет, склонившаяся над травою». Лана объяснила, что поэзия для нее — это способ выразить свои чувства и мысли, которые она не всегда может передать через музыку. Стихотворение Лана сопроводила фотографиями и иллюстрациями, которые создавала в течение долгих лет. Книга была тепло принята поклонниками и критиками, а все заработанные с продажи деньги артистка направила в фонды поддержки коренных народов Америки. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей. Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring.

0: Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Ночь пройдет, пройдет, а ранит нас на солнце.
2: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
5: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Радио 7.
6: На 7 холмах.
0: 104.7 FM.

Пусика Доллс. Только что, и давайте узнаем победителя. Напомню, я обещал подарить книгу за правильный ответ на вопрос, и условие было прислать его раньше других. Сегодня 21 июня, Всемирный день жирафа. Как вы думаете, сколько в среднем спит жираф? Так звучал вопрос. Варианты были 8-9 часов, 9-10 часов или же 4-5 часов. И правильный ответ: в среднем жираф спит 4-5 часов в день, и каждый цикл сна длится не более 35 минут. Обычно жирафы спят ночью, но могут дремать и в течение дня. Делают они это, как правило, стоя. А нашу победительницу зовут Любовь из города Санкт-Петербург. Последние цифры номера 7573. Любовь, мы вас поздравляем и дарим вам книгу от издательства «Эксмо. История культовой вселенной Смешарики». Проекта, на котором успело вырасти уже несколько поколений детей. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы идем в сердце Старой Москвы, в Спиридоневский переулок. Он расположился неподалеку от знаменитых сегодня Патриарших прудов. Перед нами предстанет трехэтажный красный красавец, дом МакГилл, который современники называли общежитием английских и американских гувернанток Святого Андрея. Архитектор Вильям Валькот, тот самый, что работал над гостиницей «Метрополь», не без гордости называл это творение «красной жемчужиной на Патриарших». Владелицу здания звали Джейн МакГилл, а в России ее знали как Евгению Ивановну. Вдова шотландского предпринимателя Роберта МакГилла посвятила себя благотворительности в России. Джейн МакГилл была успешной предпринимательницей. После смерти мужа она унаследовала значительное состояние и долю в промышленных предприятиях, включая Высоковскую мануфактуру в современном Клинском районе. Часть средств шла на добрые дела, в памяти супруги. Чем же занималась и чем прославилась Евгения Ивановна? Во-первых, она завершила начатое мужем строительство англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке и возвела дом для пастора. На здании сохранилась памятная табличка с надписью «Построена для церкви Святого Андрея в память о Роберте МакГилле, его вдовой». 1894 год. Во-вторых, на ее средства был построен вдовий дом, комплекс зданий для вдов и сирот на Госпитальной улице. В-третьих, она выделила деньги на перемещение кирпичного дома в связи с расширением товарной станции Николаевской железной дороги. Это здание стало первым в России, которое передвинули целиком. В-четвертых, в 1896 году в память о муже она построила двухклассное училище при товариществе Высоковской мануфактуры. Еще один шаг к просвещению рабочих и их детей. И, наконец, в-пятых, 31 октября 1904 года она открыла пансион для английских и американских гувернанток, известный как Дом Святого Андрея. Это был продуманный проект, место, где иностранки, приехавшие работать в русские семьи, могли найти приют, поддержку и безопасность. А еще во время Первой мировой войны Джейн МакГилл организовала на свои средства в Москве госпиталь. Валькот создал выразительный образ дома в стиле модерн, который органично вписался в застройку переулка. Но есть в нем и особые штрихи.

0: штрих, выдающий связь с Британией. На фасаде можно разглядеть четыре герба, символы частей Соединенного Королевства. Вот три льва Англии, рядом одинокий лев Шотландии, изящная арфа Ирландии и, наконец, величественный дракон Уэльса. Внутри дом предполагал различные варианты проживания. Те, кто уже нашел работу, могли поселиться в двухкомнатном номере квартиры, а для тех, кто только приехал и еще искал место, были предусмотрены небольшие спальные отсеки в общих номерах. В 1918 году Джейн МакГилл была вынуждена покинуть собственный дом на Спиридоновке. Прихожане англиканской церкви приютили ее в доме пастора, где она вскоре скончалась. А здание в советское время его настроили двумя этажами, парадный вход переделали. Сначала здесь разместили общежитие для преподавателей Московского университета, затем гостиницу для партийной элиты под названием «Октябрь». А сегодня в этих стенах расположился отель «Марко Поло». В память о Джейн МакГилл один из люксов носит ее имя. Сходите, посмотрите.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Сегодня меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Ясное небо и солнце в Москве, плюс 21 в эти минуты за окном. Днем до 24 градусов тепла. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером в столице плюс 20, ночью предстоящие 18 градусов тепла. В Москве 11 утра. А сейчас новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В Госдуме предложили дифференцировать компенсацию за ненормированный режим труда. Она должна увеличиваться при росте фактически отработанного времени, заявил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, работники часто сталкиваются с ситуациями, когда ненормированный рабочий день превращается в постоянно действующую норму. При этом, как подчеркнул депутат, в отличие от сверхурочной работы, в Трудовом кодексе нет жестких ограничений на количество рабочих часов в год при ненормированном графике. К началу приемной кампании текущего года на портале госуслуг расширили возможности сервиса для поступающих в высшие учебные заведения. Одним из главных изменений стал поиск в конкурсных списках по индивидуальному номеру вместо фамилии. Новый механизм рассчитан на абитуриентов, которые одновременно подают документы в несколько вузов. Кроме того, такой формат позволяет сократить объем персональных данных, публикуемых в открытом доступе. В сервисе также появилось автоматическое отображение индивидуальных достижений. Система может учитывать результаты олимпиад и наличие знака ГТО. Более 200 мероприятий организуют в столице ко Дню молодежи. Этот праздник отмечается в России 27 июня. Как сообщается, в этот день на ВДНХ, в музеях, библиотеках, парках и на других культурных площадках пройдут концерты, экскурсии, лекции и спортивные тренировки. Ключевым событием станет фестиваль в парке «Ходынское поле» 27 и 28 числа. Его посвятят Году единства народов России. Все желающие познакомиться с культурой и обычаями жителей разных регионов нашей страны. В России появился ГОСТ для отелей, где проживают гости с животными. Во-первых, рекомендовано устраивать приветственные угощения

0: для гостей, прибывающих с домашними любимцами. ГОСТ распространяется исключительно на кошек и собак. Согласно положениям документа, с 1 декабря текущего года номера, разрешенные для проживания с животными, следует оборудовать лежанками, мисками для воды и еды, а также гигиеническими пеленками или лотками. В номере также должны присутствовать пакеты для сбора отходов животных, а также влажные одноразовые полотенца и салфетки.
1: А вот если у меня попугай или, например, змея, меня пустят в такой отель?
0: Договариваешься индивидуально, говоришь, я приеду со своей змеей или со своим попугаем.
1: Ладно, надо попробовать.
0: Попробуй обязательно. Заведи сначала. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Водяном.
1: Диана, спасибо большое. Сегодня воскресенье, 21 июня. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Уютное утро с приятной музыкой. Луис Фонси и Дэдди Янки. Скоро у нас также, не за горами, Мара и Керри. А начнем под Дюран Дюран. What happens tomorrow? Прямо сейчас. Прямо сейчас.

никаких визуальных доказательств никто не видел. Все изменилось с выходом документального фильма «Billy Idol Should Be Dead», где впервые были показаны те самые пробы, снятые лично Кэмероном на этапе раннего предпродакшена. На кадрах Idol предстает в образе жидкометаллического убийцы. Причина, по которой Idol не получил роль, хорошо задокументирована. В феврале 90-го года музыкант попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе, в ходе которого получил тяжелые травмы ноги. Физическое восстановление заняло месяцы, и к моменту начала съемок он просто не мог выполнять требования. Отрывок с Айдолом выложили в сети. Посмотрите, кому интересно. Фредди Меркьюри и Эни. Дальше у нас в эфире, а вы слушаете Радио 7.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Лана Дель Рей признавалась, что ее главными кумирами были Курт Кобейн, которого она считала самым красивым человеком на планете, и внезапно Бритни Спирс. Пожалуй, сложно найти двух более непохожих звезд, однако в этом контрасте и скрывается личность Ланы, завораживающе странной, парадоксально женственной и брутальной. Впрочем, чаще всего Дель Рей сравнивают с другой певицей – Эми Уайнхаус. Многие критики отмечали, что она перехватила у культовой дивы своеобразную ретро-эстафету нуара. При этом Лана пошла дальше. Она соединила в себе разрушающую искренность Кобейна, гиперсексуализированную уязвимость Бритни и трагическую театральность Эми, создав из этих осколков совершенно новый, гипнотический архетип современной печальной девушки. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7».
1: Реклама.

0: окна.
1: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голосуйте с Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Радио 7.

Радио 7 Назарет. Сегодня 21 июня, и сегодня, если не знали, самый длинный день в году. На широте Москвы светлое время суток продлится 17 часов 33 минуты. Ночь на 22 июня станет самой короткой, 6 часов 27 минут. Солнце в 11:24 по московскому времени достигло наивысшей в году точки над горизонтом, и это явление называется летним солнцестоянием. После этого дневное время будет убывать, а ночное расти, пока их продолжительность не сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Кэти Перри и Pet Shop Boys скоро у нас, а прежде Араша Хелена.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
0: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице ясное небо и солнце, плюс 22 в эти минуты за окном. Днем до 24 градусов тепла, воздух прогреется. В течение дня сегодня осадков в городе не ожидается. Вечером в столице плюс 20, ночью предстоящие 18 градусов тепла. В столице полдень. Новости с Дианой Макеевой прямо сейчас. Диана, привет.
2: Привет, Женя. Всем добрый день. В Крыму прекращена продажа топлива за наличный и безналичный расчет. Оно будет отпускаться только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность региона, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он уточнил, что заправлять бензин также не будут по талонам для физических и юридических лиц. Глава региона попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Аналогичные меры ввели сегодня и власти Севастополя. Ранее оба региона отпускали населению по 20 литров бензина в бак машины один раз в сутки. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила обслуживания пассажиров с ограничениями по здоровью в аэропортах и на воздушном транспорте. Приказ Минтранса устанавливает обязательные требования по сопровождению таких пассажиров на всех этапах поездки. Одним из главных нововведений станет бесплатное резервирование мест в салоне самолета еще при покупке билета. Если человеку необходим сопровождающий, авиакомпания должна будет разместить его рядом без дополнительной оплаты. В перечень обязательных услуг входит встреча у входа в терминал, помощь при прохождении предполетных процедур, содействие при перемещении багажа и сопровождение до самолета. Минпросвещение поддержало инициативу по сокращению отчетности для педагогов. С инициативой выступал председатель Госдумы Вячеслав Володин. В ведомстве отметили, что уже проводят работу по снижению количества обязательных документов. Сейчас для учителей утвержден перечень

0: исключение из 5 документов, которые они должны заполнять. А для педагогов организации среднего профессионального образования из 6. Требовать отчеты сверх установленного списка запрещено. Также с прошлого года сокращена документационная нагрузка на воспитателей детских садов. Для них оставлены только календарно-тематический план и журнал посещаемости. Минувшей ночью по Москве бежали тысячи людей. В столице прошел единственный массовый забег, который стартует после захода солнца. Расстояние 10 километров. В этом году дистанция проходила вдоль набережных с финишем на Университетской площади МГУ. В масштабном спортивном мероприятии участвовали бегуны разного уровня подготовки и возрастов. В этот раз в забеге приняли участие больше 20 тысяч человек. Он проходит ежегодно уже 13 лет. Атмосфера ночной Москвы, огни фонарей и знаменитые исторические здания в колоритной подсветке превращают каждый забег в незабываемое событие. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Будян. Всем отличного настроения.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Будяном.
2: Диана, спасибо большое. Радио 7 на Семи холмах. Воскресенье, эфир выходного дня. Продолжаем радовать вас приятной музыкой. Дальше Тото и Алиша Кис, а сейчас Too Funky. Это Джордж Майкл.

произведении Фримена говорится «блюз», основанный на историях, дошедших от Западной Африки до Американского Юга, стал свидетельством несломленного человеческого духа, звучанием прошлого и настоящего Америки и сердцебиением культуры, которая отказывалась быть забытой. В общем, любители жанра, имейте в виду. У нас же дальше Рэй Чарльз, а еще Spice Girls.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Элизабет Грант, именно так зовут певицу на самом деле, родилась в Нью-Йорке, но выросла в небольшом городке Лейк-Плэсид. Семья переехала туда, едва девочке исполнился год. Мама будущей поп-звезды работала учителем в школе, а отец писал статьи для крупной компании. Позже он стал успешным предпринимателем и разбогател. В детстве Лана пела в церковном хоре и занималась вокалом, однако профильного музыкального образования не получала. Но это не помешало девочке написать свою первую песню уже в возрасте 11 лет. Она называлась «China Palace», и в ней юная Элизабет фантазировала, каково это — быть принцессой. Эта композиция так никогда и не была записана, но свое влияние на будущее Элизабет она оказала. Ведь именно тогда девочка впервые задумалась о том, чтобы стать певицей. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Реклама.
1: При поддержке «Радио 7». 25-26 июля. Фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Радио 7.
6: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

мне очень нравится просто сидеть и смотреть на поток воды. Не рыбачить, не плавать с аквалангом, не грести на лодке, не дай бог. Лучше всего у меня получается просто смотреть в никуда. Могу сказать, что в этом занятии я чертовски хорош, так сказал однажды Игги Поп, как вы догадались. Скоро на Радио 7 тревел рубрика «Вояж» с Ольгой Яковиной, и будет она сразу после Дженет Джексон.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Большую часть года на маленьком ветреном островке Фанё в датском Северном море тюлени встречаются едва ли не чаще, чем люди. На маленьком кусочке суши длиной всего 16 километров есть всего-то пара крошечных деревушек, где многие дома до сих пор кроют соломой, песчаные дюны да вересковые пустоши. Но на этой неделе остров Фанё станет мировой кайт-столицей, и в небо над ним взмоют тысячи воздушных змеев. Дело в том, что каждый год в середине июня здесь проходит фестиваль воздушных змеев Kite Flyers Meeting, один из крупнейших и старейших в мире. Его история насчитывает более 40 лет. Все началось с пары датских любителей кайтов, которые случайно оказались на острове и решили позапускать змеев. Оценили широкие песчаные пляжи Фанё и стабильный ветер, и через год приехали снова, позвав друзей. Те, в свою очередь, позвали друзей друзей. Ну и идея, можно сказать, взлетела. Теперь фестиваль Фанё собирает тысячи участников со всего мира. В прошлом, юбилейном для фестиваля году, в небе одновременно парило 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Можете себе представить? В течение трех фестивальных дней над Фанё можно увидеть что угодно. От летающих драконов, осьминогов или бэтменов до парящих в небе точных курсов.

0: копий автомобилей, синих китов в натуральную величину, футуристических конструкций и настоящих арт-объектов из бумаги, шелка и тонких нитей. Зрелище просто невероятное, особенно на фоне суровой нордической природы. Кстати, в России что-то подобное тоже можно увидеть, хоть и в меньших масштабах. Фестивали воздушных змеев регулярно проходят, например, в Московском парке Царицына. А один из самых крупных фестивалей – «Фортолет» в Кронштадте. В этом году он запланирован на середину августа. И, если что, туда можно приходить со своими змеями.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: октября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк. В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В столице ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером в столице плюс 20, ночью 18 выше нуля. Завтра, понедельник, синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21. В Москве 13 часов.

Группа Полис в воскресном эфире. А буквально вчера писали, как Дептранс Москвы придумал новый способ проверить, какую максимальную скорость развивает электровелосипеды курьеров. Теперь транспорт доставщиков проходит контроль на динамических стендах. Если выясняется, что электровелосипед может разогнаться свыше 25 км в час, то оформляются документы для суда. И, видимо, стенды эти они с собой теперь возят, иначе непонятно, каким образом будет проходить проверка. Если выдают на работе транспорт, тут все ясно. А если курьер на своем едет? Погоня? И стенд? Вернемся к музыке. No Mercy скоро, а еще быстрее Ромацотти и Шер.

0: После оглушительного успеха песни «Video Games» карьера Ланы Дель Рей начала развиваться стремительно, хотя в начале десятых поп-сцена была занята исключительно бодрыми танцевальными треками. Появление загадочной дивы с внешностью актрисы старого кино с тягучим, гипнотическим вокалом было подобно разорвавшейся бомбе. Ее легендарный альбом «Born to Die» предложил индустрии абсолютно другую концепцию — поп-музыка как меланхоличное, трагическое кино. Богемный шик образа Ланы Дель Рей пропитан кукольностью и жеманностью. Видеоклипы звезды намеренно отсылают нас к старому Голливуду первой половины 20 века, что гармонично сочетается с ее винтажным образом. Певица вернула в моду забытое искусство томной, трагичной тоски, доказав, что поп-культура может быть не только глянцево-радостной, но и мрачной, как финал классического нуара.
1: Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет. Звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0-263.

0: Группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
2: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон-карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
7: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
8: Радио 7.
9: На семи холмах.
8: 104.7 FM.

Софи Элис Бэкстер в финале моей эфирной смены сегодня. Я Евгений Водян. Спасибо вам за компанию и до встречи в ближайшие выходные. Далее в эфире «Музыка на все времена». А я желаю вам приятного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп, и мы снова отправляемся на прогулку по удивительной Москве. Сегодня наш маршрут приведет нас в уютный уголок в самом сердце Таганского района, в детский парк имени Прямикова. Здесь смех детей смешивается с журчанием воды, любопытство не знает возраста, а игра превращается в маленькое научное открытие. Здесь даже взрослые на пару минут забывают о своих заботах и с любопытством пробуют запустить винт Архимеда или построить дамбу. Здесь три детские площадки. Для малышей от 0 до 3 лет, для дошколят 3-6 лет и для школьников 6-12 лет. Но главная звезда парка – водная площадка. Чаши, весы, искусственные каналы – это не просто развлечение. Это настоящая мини-лаборатория под открытым небом. Еще есть место для занятия воркаутом. Парк официально открыли еще в 1931 году. В честь видного революционера Николая Прямикова. Николай Николаевич родился в 1888 году в Москве в семье повара. Судьба не баловала его. Рано остался без отца, уже в 12 лет начал работать, трудился в лавке, был грузчиком и землекопом. В 1905 году участвовал в боях на баррикадах, был арестован и сослан. После возвращения из ссылки поступил молотобойцем на московский завод «Колючая проволока», но не оставил революционных затей. Он стал первым организатором и руководителем замоскворецкой милиции, а в феврале 1918 года был назначен председателем чрезвычайной тройки по формированию Красной армии. Погиб 3 марта 1918 года при исполнении служебных обязанностей. Во главе отряда из 9 милиционеров он отправился задерживать банду в Петровском парке. При подходе к дому бандиты открыли огонь, и Прямиков был смертельно ранен. Интересно, чем руководствовались тогда, называя детский парк именем человека, который и детства-то не познал? Но вернемся в парк. Он раскинулся на 4 гектарах земли. И эта территория – одна из старейших зеленых зон Москвы. Ее история началась еще в 17-18 веках, когда здесь были сады при купеческих усадьбах. Среди деревьев возвышается 300-летний черешчатый дуб, 19 метров высоты, исполин – молчаливый свидетель веков. По некоторым сведениям, в начале 20 века на прилегающей территории был открыт один из детских приютов великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Говорят, именно это событие стало важной предпосылкой для будущей детской ориентации парка. При сиротском доме появился парк, на воротах которого какое-то время висела табличка «Взрослые без детей в парк не допускаются». К сожалению, проверить эту историю сложно. Документация сильно пострадала. Но есть здесь и другое историческое здание, чья судьба не менее удивительна. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской Старообрядческой общины, Большой факельный переулок, дом 18, строение 2, в 1989 году была переделана в Московский детский сказочный театр. Там, где когда-то был алтарь, теперь главная сцена. Церковь закрыли еще в 1935 году. Сначала здесь были сельскохозяйственные курсы, потом фабрика, затем конструкторское бюро. И вот, наконец, театр. Как причудливо порой переплетаются судьбы зданий и людей. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером в столице плюс 20, ночью 18 выше нуля. Завтра в понедельник синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Сегодня меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7». Атлантис.

0: 7. О погоде.
1: В Москве ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером в столице плюс 20, ночью 18 выше нуля. Завтра в понедельник синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Свою прорывную композицию «Video Games» Лана сочинила, когда ее еще никто не знал. Девушка была подавлена из-за того, что лейблы один за другим отказывали ей. И в один из тоскливых дней, наблюдая за тем, как ее бойфренд играет в видеоигры, решила зафиксировать это состояние с помощью музыки. Отчаявшись пристроить получившийся трек хоть куда-нибудь, певица смонтировала клип из старых архивных видео буквально на коленке, выложила его в сеть и проснулась знаменитой. Ролик моментально стал вирусным, чувственность певицы, ее пронзительный вокал и удивительно мелодичная аранжировка вознесли видеогеймс на вершины чартов, а Лану за одну ночь превратили в восходящую звезду. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце засядет. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Нижний Новгород – город с едва ли не самой высокой концентрацией музеев на квадратный километр во всей России. А с начала июня там действует еще один музей – передвижной, который при этом является самым обычным пригородным электропоездом. Точнее, необычным. Вообще-то это была старая советская электричка, которую уже думали совсем списать. Но тут кому-то пришла в голову гениальная идея. Если в России стали так популярны ретро-поезда, почему бы не запустить и ретро-электричку? Состав отремонтировали, и каждый из четырех вагонов оформили в своем стиле. Один превратили в настоящий музей советского быта. Его стены украшают узнаваемые плакаты и коврики. На столиках разложены настоящие советские журналы. На полках расставлены образцы легендарной техники, вроде телевизора «Ореол» и холодильника «Зил». А в углу стоит автомат с газировкой. Кстати, совершенно бесплатный. Другой вагон посвящен советским мультфильмам. Еще тут можно поиграть в игру «Электроника» с волком, который ловит яйца в корзинку, и позвонить друзьям из настоящего таксофона, только оснащенного модулем GPS. Третий вагон стилизован в духе фильма «Любовь и голуби». Не хватает только сидящей на печке Гурченко в берете с криком «Девушки, уймите вашу мать!». А еще один вагон посвящен Владимиру Высоцкому. Тут есть небольшая реплика его московской квартиры и даже мини-сцена, на которой дают концерты. Музейная электричка получила название «Красная птица». Она ходит по популярным туристическим маршрутам Нижегородской области. И каждый рейс сопровождается целой программой. От детской анимации до конкурсов со взрослыми призами, лекциями и тематическими музыкальными и кинопрограммами.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет Weekend Ланы

0: сегодня. Меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве ясное небо и солнце. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером в столице плюс 20, ночью 18 выше нуля. Завтра в понедельник синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Прежде чем мир узнал Лану Дель Рей, Элизабет Грант долго штурмовала музыкальный Олимп под различными псевдонимами, но успеха достичь не могла. Девушка выступала в полупустых клубах Нью-Йорка, жила в трейлерном парке и даже выпустила дебютный альбом, который был удален из онлайн-магазина в связи с тем, что лейбл был просто не в состоянии финансировать диск. Так бы девушка и оставалась малоизвестной инди-исполнительницей, если бы не решение полностью переизобрести свой образ. А знаменитый псевдоним родился во время поездки в Майами. Певице хотелось, чтобы он звучал красиво и кинематографично. Поэтому она взяла имя голливудской актрисы 40-х годов Ланы Тернер и название марки автомобиля Ford Del Rey, чтобы псевдоним напоминал слушателям об атмосфере теплого морского побережья. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос утренний Кивала. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-5-0-263.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
0: Радио 7.
7: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы пойдем к знаменитому дому под юбкой. Он расположился на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. Перед нами подлинный шедевр советского ампира, появившийся в 1940 году благодаря талантам архитектора Мордвинова и инженера Красильникова. Когда-то на этом самом месте возвышалась древняя церковь Дмитрия Солунского. Ее снесли в 1933 году. А совсем рядом, в бурные 1920-е, работало литературное кафе «Стойло Пегаса», ставшее местом встреч творческой богемы. Сюда нередко заглядывал и сам Сергей Есенин. Но откуда взялось столь необычное прозвище «Дом под юбкой»? До 1958 года угловую башенку здания украшала впечатляющая скульптура. Над ротондой возвышалась огромная статуя танцовщицы, созданная скульптором Мотовиловым. По городской легенде, ее облик был вдохновлен примой Большого театра Ольгой Лепешинской, хотя документальных подтверждений этому так и не нашлось. Москвичи не смогли удержаться от острот. Так родился шутливый стишок. Над головой у поэта воздвигли даму из балета, чтобы Александр Сергеевич мог увидеть пару стройных ног. Эти строки отсылают нас к любопытному повороту судьбе памятника Пушкину. В 1950 году его перенесли с бульвара на противоположную сторону площади. И вот уже поэт с балериной оказались словно в немом диалоге через улицу. Однако в 1958 году эта необычная пара распалась, скульптуру демонтировали, у Пушкина и глаз потух, шутили москвичи. Официально причиной называли аварийное состояние. Фрагменты начали отваливаться и падать на тротуар. Но ходили и другие слухи. Якобы поза девушки показалась слишком вызывающей министру культуры Фурцевой, и это

0: ускорило решение о сносе. Архитектурные достоинства здания не уступают его истории. Богатая пластика фасада рождается благодаря изящным эркерам, балконам и нарядным наличникам. Крупная арка проезд словно приглашает заглянуть в примыкающий переулок, а легкие башенки восточного типа добавляют композиции легкости и завершенности. Дом помнит своих выдающихся жильцов. Здесь, среди прочих, жили пианист Глинвейзер и скульптор Каненков. Сегодня в их бывших квартирах открыты музеи, где можно прикоснуться к творческому наследию этих мастеров. Любопытная деталь. В 2018 году энтузиасты-москвоведы развернули целую кампанию за возвращение скульптуры балерины на прежнее место. Писали статьи, собирали подписи, обсуждали возможные варианты. Но пока угловую башенку по-прежнему украшает лишь пустота. У этого дома есть своеобразный брат-близнец. На улице Большая Полянка стоит здание, почти идентичное творению Мордвинова. Правда, над ним никогда не возвышалась девушка. Зато в 1990-е годы его прозвали «домом под бабочкой». Над крышей реяла огромная рекламная вывеска в форме бабочки, рекламировавшая валютный гастроном. Этот дом появился на год раньше своего собрата, а его флигели расположены под другим углом. Да и звездных жильцов здесь было поменьше, хотя из окон тоже открывается вид на Кремль.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: Реклама.
1: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
2: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 18 градусов выше нуля. Завтра, в понедельник, будет пасмурно, а также синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Лана Дель Рей признавалась, что ее главными кумирами были Курт Кобейн, которого она считала самым красивым человеком на планете, и внезапно Бритни Спирс. Пожалуй, сложно найти двух более непохожих звезд, однако в этом контрасте и скрывается личность Ланы, завораживающе странной, парадоксально женственной и брутальной. Впрочем, чаще всего Дель Рей сравнивают с другой певицей — Эми Уайнхаус. Многие критики отмечали, что она перехватила у культовой дивы своеобразную ретро-эстафету нуара. При этом Лана пошла дальше. Она соединила в себе разрушающую искренность Кобейна, гиперсексуализированную уязвимость Бритни и трагическую театральность Эми, создав из этих осколков совершенно новый, гипнотический архетип современной печальной девушки. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: чары.
1: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное.

0: попробуйте в магазинах и на маркетплейсах. Голос утренний дневной. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-333-5-0-263.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Разгулялась волна, а тебе не почем.
4: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 18 градусов выше нуля. Завтра, в понедельник, будет пасмурно, а также синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Один из самых популярных хитов Ланы Дель Рей «Summertime Sadness» был выпущен в 2012 году и вошел в альбом «Born to Die». Песня рассказывает о потерянной любви и грусти, которую можно ощутить даже в разгар лета. Лана говорила, что вдохновение для песни она черпала из личного опыта и наблюдений за окружающими. Композиция быстро стала международным хитом, достигнув вершин чартов в различных странах. А через год после выхода «Summertime Sadness» с шумом ворвалась на танцполы благодаря ремиксу от французского диджея Седрика Жервайса. Эта версия принесла певице премию Грэмми, хотя сама Лана долгое время сомневалась, стоит ли выпускать клубный микс ее личной драмы. В итоге этот парадоксальный союз грустного текста и бодрого бита оказался идеальным и превратил песню во вневременной гимн летних вечеров.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107.7. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 18 градусов выше нуля. Завтра, в понедельник, будет пасмурно, а также синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 20 часов. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 18 градусов выше нуля. Завтра, в понедельник, будет пасмурно, а также синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». При

0: Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 18 градусов выше нуля. Завтра в понедельник будет пасмурно, а также синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Столица переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня осадков не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 18 градусов выше нуля. Завтра в понедельник будет пасмурно, а также синоптики обещают дожди. Днем 23, утром плюс 21.
0: Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
1: В конце каждого часа.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.